Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: тыйыла, әйе шулай тыйыла, дуслары, жылы геомагнитик активлығы бір балына тәшкіл етеді, тонаш сабыр. Электромагнитик нұрланыш атмосферасымен 753 мм дымылық 93%, ешінлі яңғырлар боларға мүмкін, кіше үшен жил. Температура күнде омында 20-25 градуса қадар жылынуы ықтимал.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иғтибар, терезе керек болса, алтын қолыны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
3: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы йоқ. Татарстанда да шундай орыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның көшін, құдіретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-200-69-23. Интернет сайт бакирова.ком.
4: Алдан таби белән кеңәшләшү керек.
5: Россия Федерациясы сәламәтлек саклау хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы профсоюз комитеты җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Равил кызының бәйрәм тәбриклеве.
6: Хөрмәтле коллегалар, бүген без иң игътибарлы, мәрхәмәтле хезмәт ияләрен, медицина хезмәткәрләрен зурлыйбыз. Сезгә авыр һәм мактаулы хезмәтегездә уңышлар, иминлек, күтәренке кәйф телибез. Сезнең хезмәтегез алдында баш иябез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
8: Тукай районы Бордыбаш ауылында юморка салатырған бір еллік тауықлар салдыла. Бәйесі 20 сум. Шолыдағы телефон 750012. 750012. Код 88552.
9: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
10: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
11: Казандагы телефон 203-96-51.
12: 203-96-51.
11: 203-96-51.
13: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш.
14: Жауаплылығы шекленген жәмғияты.
15: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
17: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша Госавтоинспекция.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
19: Рушат Миләүшә.

0: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 272-3904, код города 8843.
1: Абрижит и штруиш масына ишке шокрыла. Маркировщик – гальваник. Телефон 899-691-58-88.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
3: Бужайнин инхзу кыны кашан болыр икен?
4: Кынын білмейм.
3: Инхзу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басынан артисты Фирдус Симаев сізді Татнеф аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлыйбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнеф арена. Билеттар сатуда.
1: Вниманию абитуриентов. Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в набережных Челнах.
6: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
7: «Газпол» и «Вдакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
8: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления. Сооружение, эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
10: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
11: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
1: Тичурский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности. Защита в чрезвычайных ситуациях. Пожарная безопасность. Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях. Физическая культура. Специалист по работе с искусственным интеллектом. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8-843-73-256-10.
12: Иртенгишай радио топшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
13: Иртенгі ош

0: поздравление председателя Комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Хуснутдиновой Гульнар Равильевны.
1: Дорогие коллеги, в эти дни мы поздравляем всех, кто связал свою судьбу с самой благородной профессией – дарить людям здоровье и жизнь. В профессии медицинского работника сосредоточены все лучшие качества и достоинства человека – чуткость, сострадание, доброта. Низкий поклон всем вам за высокий профессионализм, человеческую и нравственную стойкость в преодолении трудностей сегодняшнего времени. От всего сердца желаю вам бодрости духа, оптимизма, мирного неба над головой и, конечно, крепкого здоровья. Берегите себя.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российское. Российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com.

0: могу дождаться свидания.
1: Не могу дождаться спектакля.
2: Не могу дождаться тренировки.
3: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
4: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
5: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок, широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
6: Эхивар, терезеки апылса, олтын колны сойларыз. 8-93-93-96-96-91.
7: Ишетесіз мі? Жей тоғышы.

0: Обиға күшағында орнашқан біздің залларда шәғәр шоу-шоуын орта қолдырып, тыныш хәм рәхәт яуыдегіз. Арскі ұсадьба. Қонақларын хүрмәт етә, хәм сізнің оңайлығы үшін барлық күшін құя. 8-917-286-16-16.
1: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
2: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие. Разве фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
6: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янашеде сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саҡлансын. Йылмай, бала шаҡтан таныш милли тәм.
7: Болғар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Зәринә Хәсәншина.

0: что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
1: Какое стероиды, Куша? Это же Ихлас.
0: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
3: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
4: Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
5: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
6: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
7: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий «Бакирова». Это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. «Бакирова». Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
8: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям. Холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Илгәрәй.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой и действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте havail.ru.
2: Ленинногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Ленинногорске 5104.
3: Тукай районы Бордыбаш ауылында юморка сала торган 1 еллык тауклар сатыла. Бәясе 20 сум. Шалыдагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж.

0: ждет вас.
1: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
2: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
2: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нчы йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-40.
5: Ищите автомобиль по выгодной цене?
6: Тогда

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Тенетте 4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.
3: Рыбно-слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Friend Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Friend Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Актүбә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
5: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
6: Порт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракта, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
7: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
8: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы.

0: Кама тамағы 98.9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Иртәнге шай радио тапшыруының иғанашысы Йылмай Биектау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге ош яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге ош жылы хәтирәләр булып саклансын. Йылмай. Бала чактан таныш милли тәм.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий,

0: лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкдимите!
2: Уникенше сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жыршылар!
3: Дәртлі жырлар!
1: Юмор һәм қойнар хитлар фестивале!
2: Килегіз!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: біргәләп әрдік!
4: Билетлар кассир.ру сайтында.
5: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бранчир. ОКН 118-784-71-589-586.
4: Ящик для «Олта плюс».
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
8: Румия Фәтхетдинова. Шынлап тұрып яраткан. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Күнлік һәм үсеп жеткән линда тұқымлы қозлар күпләп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы, Атабаева ауылы.
2: Қазандағы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Изобилие сәүдә фестивале бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы, арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел.
6: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахтой по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66. Абрижит и штруиш масына эшке шокрыла. Маркировщик Гальваник. Телефон 899-691-58-88.
7: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
8: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
9: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
10: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
0: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Лилия Римаддинова.

0: новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах, 77-88-85.
2: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған лемге байкуллер. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғатның күшін, қыдыретін туйырға тілесегіз. Бәкірге рәхим итегіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8800-200-6923. Интернет сайт bakirov.com.
3: Алдан табиб білен кеңешләшу керек.
4: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.
5: Давлян.

0: Койбыш 106.1 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
1: XL Outlet. Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Булгар радиосында Габдулла Тукайның 140 еллыгына багышланган яңа проект «Мәңгелек Тукай» һәр якшәмбе 11 сәгать 24 минутта тыңлагыз. Яшикләве 12+.
4: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик.
8: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләве 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Ринат Гыльфанов. Одашкан бала. Жыр ұшаса, Булгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашесі первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойны ғайты. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 Порт Сәуде үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
3: Тағын 1 градуса температура көтерілген, 21 градус жылы қазанымызда деп хабар етті синоптиктарымыз. Геомагнитик активтілігі 2 балдан тәшкіл етті, атмосферасы 753 миллиметр дымлылығы 60%. Ертеге 22 июн, достары, дүшәмбе күн, енді хава торышы бүгінгіден әлләни айырылмайды диярлік екен фаразларға қарағанда. Орны белән яңгыр, күчле яңгырлар яуырға мүмкін. Яңгыр вақытында желдің тезлігі секундына 15 метрға жетәчәк. Түнде 11-16, күндіз 20-25 градус. Жолы фаразлы ертеге синоптиклар.
4: Реклама. Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
6: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
7: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
7: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Гүзәл Салават.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение
2: 12+. Оул слушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
1: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
5: Ямле төркеме.

0: сіз. Жан тынышлығы, көңіл көтеріңкілігі юлдаш болсын. Ең нәріңіздегі шафхат фәріштесі бір қошында тошламасын. Қадір құрматта ешерге ясын өзіңізге. Сәлеметлік, тыныш тұрмыш, бәхетлі ұзын ұзақ өмірлер насып болсын. Ең ізгі тілектер білен Тупаш ауылы халқы.
1: Поздравление председателя Комитета Татарстанской Республиканской Организации Профсоюза Работников Здравоохранения Российской Федерации Хуснутдиновой Гульнар Равильевны.
2: Дорогие коллеги, в эти дни мы поздравляем всех, кто связал свою судьбу с самой благородной профессией – дарить людям здоровье и жизнь. В профессии медицинского работника сосредоточены все лучшие качества и достоинства человека – чуткость, сострадание, доброта. Низкий поклон всем вам за высокий профессионализм, человеческую и нравственную стойкость в преодолении трудностей сегодняшнего времени. От всего сердца желаю вам бодрости духа, оптимизма, мирного неба над головой и, конечно, крепкого здоровья. Берегите себя.
3: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
4: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апасовский аграрный колледж ждет вас.
8: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-843-204-2806.
9: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 23178, код 884361.
10: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрала

0: Ei Рамблен.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар родился тогда-то!
6: Уникальный сентябрь! Татнефть-аренада!
7: Булгар Радиоса Фест!
8: Популяр жерщилар!
9: Дертле жерлар!
10: Юмор хэм койнар хитлар фестивале!
11: Килигес!
12: Татнефть-аренаның бозын!
13: Тыргаля паратик!
14: Билетлар Татнефть-арена бустарай кассаларында! Эм тына тикет сайтында! ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бустарай! Бозын РТ 6 урана 42-й ел! Огрэн 116-16-15-67-37!
15: 2026 ел! Яшик лево 6+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 5095.
0: Марина Карпова, мин бит сиңа ышандым. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы ресми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
2: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
3: Порт сауда узагында ыр-яңа жәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемләре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Абитуриентлар игътибарына: Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредит и страхование. Выкуп и комиссия. Авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
7: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания АО «Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие. Фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
9: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторы на подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
10: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
11: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
11: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
12: Иртенг Чай радио тапшыруының иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илсаф, 30 имя. Хәмит Мәткәримов кие, Фәнис Мөхәммәтов сүзләре.

0: Булгар радиосында реклама.
1: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.

0: Бөгелмә 101.7 FM. Болгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Димәк, дөрес җавап.
3: Гафу итегез. Мин ишетми калдым.
2: Ай, соравы да, җавабы да, бүләге дә, шәп кунак та якшәмбе 16:24 Болгар радиосында булачак.
4: Уенда сүз
2: игътибар белән тыңлагыз, яме?
5: 12+.
6: Игътибар. Игътибар.
2: Радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь Татнефть аренада.
8: Болгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
8: дәртле җырлар,
2: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез.
8: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әйтик.
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: КОО кассир.ру Национальный билетный оператор. Казан 21 бренч йорт. Украин 18-84-71-89-586.
9: 2026 ел.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Ләйсән Мәхмүтова, шакралар синең күзләр. Җыр ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Радиосында реклама.
1: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям: сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
8: Эй, Вари! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
9: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
8: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
10: Молодец! Мне тоже надо.
11: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
12: Набережно-Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам: менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережно-Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302. 772-302.
13: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям: мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
14: Ауыл сұлышы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
15: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
16: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
17: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
18: Чулпан Әхмәтҗанова

0: Тасы Орзан бейлер. 23 июньнен 27 июньге кадар. Орзан Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2026 ел 0+.
1: Поздравление председателя комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Хуснутдиновой Гульнар Равильевны.
2: Дорогие коллеги, в эти дни мы поздравляем всех, кто связал свою судьбу с самой благородной профессией – дарить людям здоровье и жизнь. В профессии медицинского работника сосредоточены все лучшие качества и достоинства человека – чуткость, сострадание, доброта. Низкий поклон всем вам за высокий профессионализм, человеческую нравственную стойкость в преодолении трудностей сегодняшнего времени. От всего сердца желаю вам бодрости духа, оптимизма, мирного неба над головой и, конечно, крепкого здоровья. Берегите себя.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления, сооружение эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
6: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.

0: баулы 107.5 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Бұлғар радиосы тақдим етті!
5: Уникенші сентябрь Татнефть-аренада!
4: Бұлғар радиосы фест!
5: Популяр жыршылар!
4: Дәртлі жырлар!
6: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі!
5: Келігіз!
4: Татнефть-аренаның бұзын
6: біргеліп әрдік!
7: Билетла Татнефть-арена Бұстарай қасыларында. Әм тіна тикет сайтында. О, ЛДС 1000 Татнефть-арена Бұстарай. Қазан әрті шестай ұраны 42-й. Огрейен 16-16-90-15-67-37. 2026-й. Ешіклеу 6+.
0: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
8: Қайнар кейт, қайнар кейт, қайнар кейт.
9: Илнур Муфтахов, бәхіт жер ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
1: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
5: Ямашева 95.
6: Ихтибар. Тезде кия кулса, олтын кулны сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
7: Абрижиты штруи шмасына эшкә шокырла. Маркировщик «Гальваник». Телефон 8-99-691-58-88.
8: Суточные и подрощенные гусята породы «Линда» оптом и в розницу. Ферма «Атабаевская». Лаишевский район, село Атабаево.
9: Телефон в Казани 203-96-51.
10: 203-96-51.
8: Звоните.
11: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
12: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
13: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

0: для Татарстан. Многоликий Татарстан.
1: 6+. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о человеке, в чем в сердце гармонично сочетаются работа о родном крае, верность национальным традициям и искреннее милосердие. Это депутат Высокогорского района по Березкинскому сельскому поселению, заместитель председателя национальной культурной автономии армян Татарстана и директор благотворительной организации имени Севака Манвеляна Шираз Манвелян. Шираз Манвелян родился в Грузии, по национальности армянин. В 1993 году их семья переехала жить в село Черша Высокогорского района Татарстана. Для них всегда было важно сохранять свои традиции, культуру и язык.
2: Несмотря на то, что мы были как бы маленькие, детьми были, мне было 4, братишки на тот момент было 2 годика. Мы, естественно, это была татарская деревня, мы ходили в татарский, как бы, то есть, в садик ходили, вот, и так далее. Но несмотря на это, дома мы всегда разговаривали на армянском языке, то есть, это было обязательно, то есть, свой родной язык, чтобы не забыть. Естественно, когда ты и на улице разговариваешь на другом языке, так скажем, общаешься, дружишь, если еще дома не будешь разговаривать, то ему, как бы, то есть, язык быстро забывается. Это язык в первую очередь, также, естественно, это традиции, это праздники, как бы максимально старались соблюдать то, что там было на родине, так скажем, да, и здесь же тоже так же праздновали, праздники какие-то там собирались, гости вот постоянно приезжали, праздники ТРНТС, какие-то церковные праздники, да.
1: Шираз Гарегинович – человек дела. Как депутат Высокогорского района Татарстана, он находится в постоянном диалоге с жителями. Его знают как руководителя, который не боится сложных задач. Будь то благоустройство сельских территорий, помощь местным учреждениям или решение личных проблем избирателей, Шираз Манвелян всегда включается в работу лично. Жители района ценят его за честность и готовность всегда прийти на помощь. В то же время Шираз Гарегинович активно развивает институты гражданского общества республики. На посту заместителя председателя национально-культурной автономии армян Татарстана он делает огромный вклад в сохранение мира и согласия. Деятельность Шираза Манвеляна направлена на то, чтобы дружба народов в республике крепла с каждым днем через культуру, взаимное уважение и совместные проекты. Но, пожалуй, самой чуткой и важной частью его

0: его жизни является благотворительность. Шираз Манвилян возглавляет автономную благотворительную некоммерческую организацию помощи нуждающимся имени Севака Манвиляна. Фонд, названный в честь его брата, стал настоящим спасательным кругом для сотен людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Это и поддержка многодетных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, адресная помощь пожилым людям и участникам специальной военной операции. Шираз Манвилян поделился с нами историей создания благотворительного фонда.
1: К сожалению, вот полтора года назад потерял родного братишку, 33 года ему было, я его похоронил. Я думал, планировал как бы фонд открывать, но как-то акцента не было. Занимался, как занимался просто. Ходил, помогал без фонда, там, подключался к другим благотворительным фондам и так далее. Ну а вот после братишки решил открыть фонд, но это не только то, что именно его имени, но и для того, чтобы опять-таки делать более масштабные проекты, чтобы больше суметь людям помогать.
0: Шираза Манвиляна искренне заряжают живые встречи с теми, кому он помогает.
1: Я делаю все, что вот требуется. Я покупаю с чеками, с документами, все привожу. Я деньгами никому ничего не отдаю. Любая помощь, это может быть там то же самое СВО, это оборудование, техники, пожилые, больные, это специальные какие-то там коляски, там, да, лекарства. Все берем и максимально я стараюсь точную помощь сделать. То есть это не просто куда-то пришел, отгрузил и так далее. Прихожу, я стараюсь сам лично ездить, прям давать в руки. Это я не делаю для того, чтобы просто сделал, все, я сделал. Вот отдал, кому-то перечислил деньги. Мне нужна вот эта обратная связь, понимаете? Я хочу получить энергию, то есть, понимаете? Я, то есть, делаю, я заряжаюсь этим. Мне нужна вот связь, мне эти люди нужны. Если бы я просто так делал, там, отправил для галочки, вот я помог там тысячу людям, отправил деньги или еще что-то. Нет, мне это не работает, мне так не нужно. Мне нужно встретиться, там, послушать, увидеть, там, обняться, там, да. Мне же детишки узнают в многих там местах, там, в районах ездишь. Там, опа, там подойдут, обнимут. Ну, это много стоит.
0: Деятельность Шираза Манвиляна – это яркий пример того, как человек, сохраняя свои национальные корни, созидает и трудится на благо всего Татарстана. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куплен для Татарстана. Многоликий Татарстан.

0: Набережный Челнинский филиал Университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302.
1: Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Изобилие сәүдә фестиваля. Бөтен Россиядән һәм якын чит илләрдән төрле товарлар һәм продуктларның универсаль ярминкәсе. Сыйфатның югары ноктасы Арзан бәяләр. 23 июньнән 27 июньгә кадәр. Казан, Мәскәү урамы 1-нче йорт спорт сарае. 2016 ел 0+.
4: Тетюшский сельскохозяйственный техникум набирает студентов на специальности. Мастер по ремонту электрооборудования в сельском хозяйстве. Операционная деятельность в логистике. Повар, кондитер. Эксплуатация и ремонт сельхозтехники. Очно и заочно. Мастер садово-паркового ландшафтного строительства. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Преимущества. Оборудованные здания. Бесплатное благоустроенное общежитие и питание. Фитнес-центр. Телефон в Тетюшах. 2-81-91. Код города 8-843-73.

0: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
1: Күнлік һәм үсеп жеткен линда тұқымлы қозылар күпләп тә айырымда сатыла. Атабай фирмасы, Лайыш районы Атабаева ауылы.
2: Қазандағы телефон 203-96-51.
3: 203-96-51.
2: 203-96-51.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
8: Ойгыр Сәлиева.

0: Яңа Тенет Т4L кроссовера, Кинг Салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмичә сойла. Яңа Тенет Т4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: «Газфол» и «Дакар Проклайм». Скидка от 30 тысяч рублей на авто новое и с пробегом. Трейдин, автокредиты, страхование. Выкупы комиссия, авто под заказ. Все это «Дакар Проклайм». Автомобиль мечты ждет вас. Подписал Мумбы 61.
4: Акция действует до 1 июля 2026 года. Подробности по телефону 8-969-909-7001. Банк-партнер ПАО «Сбербанк России». Страховая компания «АО Альфа-страхование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Твой стиль. Твой ритм. Твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие. Фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
0: Поздравление председателя комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Хуснутдиновой Гульнар Равильевны.
6: Дорогие коллеги, в эти дни мы поздравляем всех, кто связал свою судьбу с самой благородной профессией – дарить людям здоровье и жизнь. В профессии медицинского работника сосредоточены все лучшие качества и достоинства человека – чуткость, сострадание, доброта. Низкий поклон всем вам за высокий профессионализм, человеческую и нравственную стойкость в преодолении трудностей сегодняшнего времени. От всего сердца желаю вам бодрости духа, оптимизма, мирного неба над головой и, конечно, крепкого здоровья. Берегите себя.
1: Требуются монтажники водопровода и канализации. Работа вахты по Республике Татарстан. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.

0: эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
1: Дамил компаниясы сиздин ишигизни тогында жеңилдетти. Сүт суыткычлары, озык-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленд минуту системаларын орнаштыру, заманча ремонт ясу һәм запас частьләр. Дамилк ауыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261 63 42.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Orzon deyalar. 23 iyundan 27 iyunga qadar Qozon Moskva Roma 1-chi yurt sport saroyi 2026 yil 0+.
1: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
0: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
0: Популяр жырчылар!
3: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
0: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп эретик!
5: Билетлар Татнефть-арена буз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарай. Казан 46 урамы 42-нче йорт. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
6: Булгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
0: Динә һәм Рафаэль Латыповлар. Бәхет җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлай аласыз.

0: Тичужский государственный колледж гражданской защиты объявляет набор на следующие специальности: защита в чрезвычайных ситуациях, пожарная безопасность, организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях, физическая культура, специалист по работе с искусственным интеллектом, эксплуатация беспилотных авиационных систем. Подробная информация на сайте колледжа. Телефон 8 843 73 256 10.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8 843 76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Этим летом во всех аптеках «Фармленд». «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Порт сауда узагында рьяна жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ялышын товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт, РКБ тоқталышы.
5: Иғтибар, тезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
0: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
6: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям: автоматические системы управления, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ, монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, эксплуатация и обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии средств профессионального и высшего образования.
7: Возможность оформления ОБР-кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
7: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
8: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрла.

0: маған бей көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть-арена. Билетлар сатуда.
1: Ешеге олды бұл 2026 ел.
2: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жоопылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Марина Карпова

0: Требуются бурильщики скважин с опытом. Звоните 8-905-311-15-66. 8-905-311-15-66.
1: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
0: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность. Искусственный интеллект. Общежитие предоставляется. 270.

0: 232-3904. Код города 8843.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Эй, воры! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
3: Какое стероиды, Куша? Это же ихлас.
2: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
4: Молодец! Мне тоже надо.
5: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
6: Ищите автомобиль по выгодной цене?
7: Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых Сабах», улица Гали Закирова, 54А.
8: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
9: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 70-77-38 в Набережных Челнах.
10: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
11: Россия Федерациясы сәләмәтлек саклау хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы профсоюз комитеты җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Равил кызының бәйрәм тәбриклеве.
12: Хөрмәтле коллегалар, бүген без иң игътибарлы, мәрхәмәтле хезмәт ияләрен, медицина хезмәткәрләрен зурлыйбыз. Сезгә авыр һәм мактаулы хезмәтегездә уңышлар, иминлек, күтәренке кәйф телибез. Сезнең хезмәтегез алдында баш иябез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә.
13: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
14: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны куңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба. Кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Илгиз Мөхәтдинов.

0: студентлар қабыл итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
1: Иғтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз мә? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
3: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 2-31-78, код 88-43-61.
4: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
4: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты ауыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
0: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 7500012. 7500012. Код 88552.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
6: Дорогие ребята, энергетики сетевой компании желают вам здоровыми и отдохнувшими вернуться к учебе после каникул. Помните о мерах безопасности. Не делайте сами и не позволяйте своим друзьям залезать на опоры линии электропередач, открывать трансформаторные подстанции, накидывать предметы на провода. Это очень опасно. Помните об этом. Берегите себя и своих родных.
7: Ишетесезме? Жей тоже.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте хавейл.ру.
2: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок, широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
3: Бжмах злеб, шетелерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-200-6923. Интернет-сайт bakirov.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах.

0: 5104.
1: Обрежите штруиш масына ішкі шоқырла. Маркировщик Гальваник. Телефон 8-909-691-58-88.
2: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Камский государственный автомеханический техникум приглашает вас на учебу. У нас 485 бюджетных мест по следующим специальностям. Мехатроника и робототехника, технология машиностроения, наладчик, логистика, металлообрабатывающее производство, оператор БПЛА. Имеется обучение на заочной основе. Обеспечиваем общежитием. Камский государственный автомеханический техникум. Подробная информация на сайте или по номеру 707738 в Набережных Челнах.
5: Поздравление председателя комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Хуснутдиновой Гульнар Равильевны.
6: Дорогие коллеги, в эти дни мы поздравляем всех, кто связал свою судьбу с самой благородной профессией – дарить людям здоровье и жизнь. В профессии медицинского работника сосредоточены все лучшие качества и достоинства человека – чуткость, сострадание, доброта. Низкий поклон всем вам за высокий профессионализм, человеческую и нравственную стойкость в преодолении трудностей сегодняшнего времени. От всего сердца желаю вам бодрости духа, оптимизма, мирного неба над головой и, конечно, крепкого здоровья. Берегите себя!

0: 158-й йорт РКБ тукталышы.
1: Ауыл сулышы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Ямле төркеме.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қоян алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Қолай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Иртеге 22 июнда Казанда һәм Татарстанда аяз ушан, болотлы көн төнле урны белән. Браз яңгыр дигелгән көньяк-көнчыгыш районнарда көчле яңгыр, көндез шулай ук урны белән яңгыр, кайбер районнарда көчле яңгыр яшен булуы ихтимал боз да яварга мөмкин. Төнле 11-16, көндез 18 градустан 23 градуста кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 20 градус җылы.
0: Болгар радиосында реклама.
6: Чтобы оставаться в безопасности ночью, не стоит скрываться под покровом тьмы. Стоит привлекать к себе внимание. Думаете, светлячки зажигаются потому, что это красиво? Свечение обеспечивает им безопасность. В темное время суток носите световозвращающие элементы. Будьте заметны на дороге. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Орщада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы, сизнёк.

0: бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта, табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
1: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Лениногорский нефтяной техникум объявляет набор абитуриентов на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям. Автоматические системы управления. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования. Эксплуатация. И обслуживание электрического, электромеханического оборудования, бурение нефтяных и газовых скважин, геология и разведка нефтяных и газовых месторождений, прикладная геодезия, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, геофизические методы в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых, экономика и бухгалтерский учет, разработка и управление программным обеспечением. Иногородним студентам предоставляется общежитие. Проводим обучение по программам заочной формы обучения и профессиональной переподготовки при наличии среднего профессионального и высшего образования.
4: Возможность оформления ОБР кредита для СПО в Сбербанке. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Лениногорск, проспект 50 лет Победы, дом 26. Телефон 5-14-76. Код 8-855-95.
4: Лицензия 59-87 от 19 февраля 2015 года. Свидетельство о государственной аккредитации 29-03 от 15 апреля 2015 года.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Шулай деп Ақбарыс хоккей командасы быйыл Татнефть-аренадағы жайып финал ойындарын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур оңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертына әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
7: 2026 жыл.
8: Иқтибар, иқтибар, иқтибар. Радиосы тәкъдим итә.
9: 12 сентябрь Татнефть аренада.
10: Болгар радиосы фест.
9: Популяр җырчылар,
10: дәртле җырлар,
11: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
9: Килегез.
10: Татнефть аренаның бозын бергәләп бердик.
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татнефть, Бренчир. Украин 18-784-7169-5680.
12: 2026 ел. Яшекләү 6+.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Рөстәм Асадуллин.

0: Обновленный Хавейл М6 уже в ТТС. Создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей. Цена автомобиля Хавейл М6 с механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте в Хавейл Сити ТТС и на сайте Хавейл.ру.
1: Набережный Челнинский филиал университета управления ТИСБИ приглашает на обучение по программам менеджмент, экономика, юриспруденция, психолого-педагогическое образование и физическая культура. Есть бюджетные места. Набережный Челнинский филиал ТИСБИ. Телефон в Челнах 772-302, 772-302.
2: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
4: Түбән бәйдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре, Чиков урамы 23-нче йорт.

0: рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм күләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
1: Ищите автомобиль по выгодной цене? Тогда ждем вас в автосалоне «Дакар Проклайн». У нас более 100 машин, скидки по госпрограмме, привоз автомобилей под заказ. Ждем вас в «Богатых собах» улица Гали Закирова, 54А.
2: Предложение действительно до 31 августа 2026 года. Подробности по телефону 8-919-137-5507.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60 лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.
5: Эх, Ивар, терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
6: Казанский политехнический колледж приглашает абитуриентов на бюджетное обучение по специальностям: холодильное оборудование, документовед, сантехника, машиностроение, технология продуктов питания. По профессиям: сварщик, электромонтер, слесарь, мастер ЖКХ, оператор станков ЧПУ. Предоставляется общежитие. Имеется автошкола. Наш адрес: город Казань, улица Халитова, дом 9. Телефон 272-3904.
7: Россия Федерациясы сәләмәтлек саклау хезмәткәрләренең Татарстан Республикасы профсоюз комитеты җитәкчесе Хөснетдинова Гөлнар Равил кызының бәйрәм тәбриклеве.
8: Хөрмәтле коллегалар, бүген без иң игътибарлы, мәрхәмәтле хезмәт ияләрен, медицина хезмәткәрләрен зурлыйбыз. Сезгә авыр һәм мактаулы хезмәтегездә уңышлар, иминлек, күтәренке кәйф телибез. Сезнең хезмәтегез алдында баш иябез. Барысы өчен дә зур рәхмәт сезгә.
9: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
10: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
11: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Радиосында реклама.
1: Яңа Tenet T4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы казлар күпләп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы.
3: Казандагы телефон 203-96-51.
4: 203-96-51.
3: 203-96-51.
5: Эй, Вагы! Ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры, а яйца в корзину не лезут.
6: Какое стероиды кушать? Это же ихлас.
5: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
7: Молодец! Мне тоже надо.
8: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
9: Эхивар. Тезек як болса, алтын колны сойларыз. 8-93-93-96-90-91.
10: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
11: Отдых в Кирова – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
12: Ювелирная сеть «Алмаз» поздравляет выпускников школ и учебных заведений с окончанием учебы. Завод-изготовитель в собственном ювелирном салоне «Алмаз» – это гарантированная защита от подделок, широкий ассортимент ювелирных украшений и престижных подарков. Приглашаем всех в ювелирный салон «Алмаз» по адресу город Казань, улица Московская, 43-6. Телефон в Казани 292-40-90.
13: Бужайнын иң кызу көне кашан болыр икән? Кенен белбейм, ә иң кызу кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат базанан артисты Фирдус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргәләп бейбіз, қушылып жырлыйбыз, қысқасы ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттар сатуда.
14: Этим летом во всех аптеках Фармленд. Фармлото 26. Не упустите ваш шанс выиграть автомобиль. Совершайте покупки, участвуйте в Фармлото. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Фармленд.
15: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
16: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
17: Алло.
18: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
19: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
20: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
21: Зәринә Асылкаева.

0: киттем ауылға.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Поздравление председателя комитета Татарстанской республиканской организации профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации Хуснутдиновой Гульнар Равильевны.
3: Дорогие коллеги, в эти дни мы поздравляем всех, кто связал свою судьбу с самой благородной профессией – дарить людям здоровье и жизнь. В профессии медицинского работника сосредоточены все лучшие качества и достоинства человека – чуткость, сострадание, доброта. Низкий поклон всем вам за высокий профессионализм, человеческую и нравственную стойкость в преодолении трудностей сегодняшнего времени. От всего сердца желаю вам бодрости духа, оптимизма, мирного неба над головой и, конечно, крепкого здоровья. Берегите себя.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
5: Иртенге ош яңа пышкен ипи исе. Хэм елмайның оқ майы белән башлана. Янашеде сыр хэм каймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
6: Ихтибар, ихтибар, ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
6: Булгар радиосы фест.
7: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар, юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
7: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын бергәләп әрәтик.
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренчир». Украин, 118-784-7189,
8: 2026 ел. Ящик лево 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Алсу Әбелханова, Гайфулла Абзалов.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.